варте. Вортен ви битте. Битте. Варте. Не. Битте. Вартен. Битте. Варте.